0: Я сам Лютк Кито, эксперта забора каусва апрызле. Лютка и мато, юро, кейч буйтай. Кай кито красны дырдом дэски джин. Наш мини-кроснованский парк за Лютки я готовы. Аплаус, аплаус.
1: To je wulkotna idea nasz krosnowanski park w Kerči na ze svejdženom votyrič. A te blido z tykancami, je one netko tejší, že votyrene?
0: Ale so wie, Mato, ne jest pak przewiele, ty wiesz, chceme nydom krosnować.
2: Lutka Kito, twój Hokkaido nałonik, nadzio mnie dere sedzi.
0: Hai, aha, no da. Oh, samo s paskom, takle.
1: Dule, tvoj vistotne povjaz. Dobiš jun s karabinerom na povjaz pšiteklič. Klak, a hotove.
2: Prinja stacija vidje po riblu horje naštom, a potom stiš na mauvi kupje s deskami. Вот там кроснуешь через мост с кулухами, тут и совезо чумпая, тут иш держишься найлепье на побочных поязах круче. Веле в успеха!
0: Жаден проблем. С рыблом со вузнаю, щипам шак шитке сароце на зароже. Ну да, хоре, дале, а иш, о, дале, ой-ой-ой, я то высоко. Але ну дере, не може сон ничо стач, а нитко сим купу, а, доцпил. Ху-ху, Лютки!
1: Ху-ху, Кито! А нитко веле весела, на чумпате маше. Я се рачо в очи задержу. Прай понде се прики.
2: Але мато, не ми страх, Кито є шпортовц. Тунто злохко штудачини.
0: A raz, dvaj, tři, krok po kroku stupju na kuluchy na hýmpate. Oh, čuju se kaž veverčka. Oj, ojej, to se šo čumpa. Moje nožce stýkajš pudy.
2: Žaden strach, Kito. Nieladaj dele, ale do prietka. A potom prosče jednu kroče za druhý.
1: Prima, se posledný kuluch docpil, Kito.
2: Tun mi ješ skrutka, zaječi kožuch.
0: Hejda, ja tu horika šitko svišu. Sem zmužita veverčka, nic zajac bojazljuc. A nitko hep. Ahuj, po povjaznici dele. Smu na blido s tekancom. Waha! Doju! Kvataj-taj! Predač buže tekanc šun.
2: O, pojma to! Kvataj! Ty tle našo Kito znaješ. Šlap ti vup a tekanc je fuk. Oh, oh.

0: Aho, jag tycker elektroniska svenska musika. Då, ja, na basen med mina vittgolds. Ajo interpretirio MC Anka, Paul Geigerzähler, J-Cube.
1: Каш ноц нам с твебу запах шива, а вилавша в Испанию лажа, сник тык пшаву предобыва, то светлый притк се не доважа, то худни ства, а суровощи, гэнживы йо, се шмы азвощи, то худни ства, а суровощи, гэнживы йо, се шмы азвощи.